0: 89 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: семьи радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега.
1: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.
0: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: не радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарские региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося отопительного сезона.

0: серьезных аварий не было. На подготовку к отопительному сезону было затрачено порядка 5 миллиардов рублей. Для снижения аварийности этим летом планируют заменить почти 600 километров электросетей, обновить 180 километров инженерных коммуникаций и провести капитальный ремонт в 200 домах. Контроль за качеством подготовки поручен профильным ведомствам. Стало известно о задержании в Самаре владельцев подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса. Трое – Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба – арестованы на 2 месяца. Их обвиняют в мошенничестве и нарушении контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб составил около 400 миллионов рублей, но он может вырасти. Деньги руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы и шли на покупку дорогостоящих автомобилей и элитного жилья. Количество прямых рейсов из России в другие страны летом будет втрое меньше, чем в Советском Союзе во время железного занавеса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные АТОР. Без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на четверть меньше, чем было зимой. А в Советском Союзе к концу 80-х маршрутная сеть насчитывала почти сотню стран. Среди причин сокращения прямых зарубежных рейсов – сезонные, топливные и геополитические факторы, в том числе конфликт на Ближнем Востоке. Россиянам следует воздержаться от отдыха в экзотических странах. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Всего выявлено около 350 случаев, более 90 человек погибли. ВОЗ объявил ЧС международного характера. Роспотребнадзор направит в регион своих специалистов. В России рисков распространения Эболы нет. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» во время стыковых матчей с волгоградским «Ротором» будет Мурат Искаков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. «Акрон», напомню, финишировал на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После проигрыша самарским «Крыльям» в последнем туре со счетом 1-4 с поста главного тренера тольяттинского клуба был уволен Заур Дедеев. Стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ пройдут 20 и 23 мая. Первая игра состоится в Волгограде, ответная в Самаре. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня вторник, 19 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 3 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12, температура в Тольятти +20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио «Омега». Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогноз обычно крайне туманные. Что это значит? Мы на пороге супер-эль-ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние эль-ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
4: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
8: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
11: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
12: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
13: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
14: Телефон рекламной службы. 510-210.
15: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 20. Днем ожидается плюс 28, 30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося в Самарской области отопительного сезона. Серьезных аварий не было. Для снижения аварийности этим летом планируют заменить почти 600 километров электросетей и обновить 180 километров инженерных коммуникаций. В Самарском арбитраже стартует слушание по делу о деприватизации крупнейшего коммунального актива Тольятти компании «Автоград Водоканал». Она выбыла из госсобственности на этапе приватизации «АвтоВАЗа». Иск подан в интересах города. В ближайшие два дня температура днем может достигать 33 градусов. Это почти на 10 градусов выше нормы. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Медики рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Россияне стали чаще носить наличку, показал опрос сервиса Superjob. При этом жители Самарской области носят в кошельке в среднем 4200 рублей. Не пользуются наличными 19% респондентов. Жозе Мауриньо возвращается в мадридский Реал. Португалец возглавлял эту команду с 2010 по 2013 годы. Тогда Реал выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Новый контракт рассчитан до лета 2028. Стоимость контракта с Реалом не раскрывается.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Сейчас в Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 21. На календаре вторник, 19 мая. В этот день родились такие знаменитости, как певица Наталья Орейро и Ева Польна, телеведущая Лера Кудрявцева и основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. В России 19 мая отмечается День фармацевта. Историю этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
7: А обшивка и утепление?
6: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
7: Спешите! Мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
6: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
7: 61-33-61.

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле. Смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс. Смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 21. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 1000 рублей для сада и огорода. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 22, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс представил новую редакцию правил применения автоматических камер на железнодорожных переездах. Главное условие установки комплексов – два или более ДТП, произошедших в течение года. Если происшествие отсутствует, то камеру разрешат выключить и демонтировать. В Самарском арбитраже стартует слушание по делу о деприватизации крупнейшего коммунального актива Тольятти компании «Автоград Водоканал».

0: скандал. Она выбыла из госсобственности на этапе приватизации «АвтоВАЗа». Иск подан в интересах города, сообщает «Самарское обозрение». Прокуратура считает, что более сотни объектов «Автоград-Водоканала» следует вернуть государству и уже добилась их ареста. Первое заседание по делу намечено на 26 мая. Отмечается, что кадастровая стоимость истребуемых прокурорами коммунальных объектов «Автоград-Водоканала» более миллиарда рублей, рыночная может быть в разы больше. В Самарской области узаконят два стихийных кладбища. Они расположены в районе поселков Винтай и Задельная. Сейчас документы проходят экспертизу. После согласования погосты оформят в муниципальную собственность. Об этом сообщают СМИ. В Самаре на две недели перекрыли улицу Полевую. Это потребовалось для планового ремонта подземного газопровода. Ограничения будут действовать до 31 мая включительно. Проезд запрещен на участке Полевой между улицами Молодогвардейской и Галактионовской. Также временно изменены маршруты движения некоторых автобусов. «АвтоВАЗ» начал поставки в дилерскую сеть «Лады Бизнес» машины «СКМ». М7. Минивены представлены в двух комплектациях – «Практик» и «Комфорт». Это грузовая и пассажирская версии. В фургоне можно перевозить 715 килограммов груза. А пассажирский минивэн рассчитан на перевозку 7 человек, включая водителя. Минимальная цена коммерческой версии – 2 миллиона 860 тысяч. Как пишет «Интерфакс», прототипом бренда SKM стала модель китайского концерна «Shinrain M7». Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» во втором матче серии за бронзовые медали женской суперлиги. Оба коллектива начали тяжело. Тольяттинки долго не могли взломать оборону соперниц. Во втором тайме «Лада» попыталась догнать противника, но проиграла со счетом 20-31. Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третья игра состоится завтра и пройдет также в Астрахани. Четвертый и пятый матчи в случае необходимости проведут в Тольятти 26 и 28 мая соответственно. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти сейчас +22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура +28-30.
2: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.10, температура в Тольятти плюс 22. Давайте узнаем, что нового в мире моторов. Спонсор минуты драйва на радио Омега. А новое о Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
7: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
8: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале «Море Синема».
9: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: песня.
1: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
5: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
8: Я сисадмин на фирме «Сетивью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
9: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
10: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
11: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
12: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 23 градуса. Днем ожидается 28.30, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося в Самарской области отопительного сезона. Серьезных аварий не было. Для снижения аварийности этим летом планируют заменить почти 600 километров электросетей и обновить 180 километров инженерных коммуникаций. В Самарском арбитраже стартует слушание по делу о деприватизации крупнейшего коммунального актива Тольятти компании «Автоград Водоканал». Она выбыла из госсобственности на этапе приватизации автоваза. Иск подан в интересах города. В ближайшие два дня температура днем может достигать 33 градусов. Это почти на 10 градусов выше нормы. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Медики рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Россияне стали чаще носить наличку, показал опрос сервиса Superjob. При этом жители Самарской области носят в кошельке в среднем 4200 рублей. Не пользуются наличными 19% респондентов. Жозе Мауриньо возвращается в мадридский Реал. Португалец возглавлял эту команду с 2010 по 2013 годы. Тогда Реал выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Новый контракт рассчитан до лета 2028. Стоимость контракта с Реалом не раскрывается.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ОНО ДПО «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. Сейчас в Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28,30.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.41, температура плюс 23. На календаре вторник, 19 мая. В России сегодня день фармацевтического работника, популярный исторический праздник День пионерии, а также Всемирный день честной игры. В 1989 году в этот день в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега».
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Uni-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы. 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно. Обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене. 61-33-61.
2: Спешите. Мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица. 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону.
2: 61-33-61.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
8: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.46. Температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для тефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки модели были в гневе. А из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха. Среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 24. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 1000 рублей для сада и огорода. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 24, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области утвержден порядок действий при ЧС во время ЕГЭ. При ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников до начала экзамена его старт могут перенести. Если сигнал поступит во время ЕГЭ, участников переведут в укрытие, родители получат оповещение. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. В Самарской области участие в ЕГЭ примут более 12 тысяч выпускников. Дело экс-главы Самарского Минтранса Ивана Пивкина рассмотрят в кассации в июне. Об этом сообщается на сайте суда. В августе 2025-го райсуд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в 480 тысяч рублей, от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО. Однако в ноябре областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий и приговорил бывшего главы регионального Минтранса к 5 годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда. В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Такую идею выдвинули депутаты в рамках новой системы поддержки учащихся и педагогов, сообщает RT. Речь идет не только об отдыхе для школьников, но и о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма – 5000 рублей. Сейчас в стране уже действуют выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад.

0: золотые медали пока остаются без финансового поощрения. Региональные власти поручили оперативно восстановить движение автобусов на мегзаводе в Самаре, где проезд был закрыт из-за ремонта. Работы завершат до 25 мая. Также дано указание ликвидировать последствия апрельского урагана на кладбище мегзавода. Про ограбление Лувра снимут фильм. Режиссер экранизирует книгу «Руки прочь от Лувра» трех французских писателей, сообщает «Фигаро». Книга, как заявлено, рассказывает про ограбление, совершенное в октябре прошлого года на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Название фильма, актеров и дату выхода пока не объявляли. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В Тольятти сейчас плюс 24. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 10. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня вторник, 19 мая. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сертификат на сумму 1000 рублей от сети магазинов «Удачный». Все для сада и огорода в Заводском и Центральном районах Тольятти. Подробности в соцсетях и на сайте «Удачный.com». Телефон 8-937-216-2060. ИП Шигорина Екатерина Викторовна, Огрнип 3066-386-3038-3050-12 плюс. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. О чем речь? Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. О чем речь? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+. Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
2: «Море Синема Тольятти», город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
3: «Дон Авто» – ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в «Тонавто» на Воскресенской.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
6: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
7: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
8: Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 24. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. О чем речь? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор астропрогноза АНУ-ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план объезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дела, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.24, температура плюс 24. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. О чем речь? 510-225, как думаете?
1: Доброе утро, я думаю, поесть.
0: Один из восьми в одиночестве ест, считаете вы? Принимается
1: да.
0: Ваша версия. Ну, давайте подумаем еще, есть ли еще мысли.
1: Ну, либо смотреть сериалы.
0: Тоже может быть.
1: Может быть, путешествовать?
0: А вот путешествие – это абсолютно правильный ответ.
1: Ура! Ура, ура!
0: Это ж надо, это ж надо. Прямо бинго. Как вас зовут?
1: Меня зовут Евгения.
0: Евгения, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сертификат на сумму 1000 рублей от сети магазинов «Удачный». Все для сада и огорода в Автозаводском и Центральном районах Тольятти. Подробности в соцсетях и на сайте удачный.ком. Телефон 8-937-216-2060. ИП Шигорина Екатерина Викторовна, УГРНИП 3066-382-38-00-50-12+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9FM.ru. Для слушателей старше 12 лет. Евгения, поздравляю.
1: Наконец-то куплю секатор себе на дачу. Спасибо огромное. Я Евгения Саян с улицы Степана Разина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега. Хорошего дня всем.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманные. Что это значит? Мы на пороге супер Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
5: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса – Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт – altinsis.ru.
9: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК
10: «Капитал». Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
11: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
12: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
13: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 510-210.
15: Радио

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 25. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Роскосмос впервые разместил рекламу на ракетах. Как пишут ведомости, стоимость одной рекламной кампании определяется правительством. Доходы Роскосмоса от этой акции не раскрываются, отмечает издание. Стало известно о задержании в Самаре владельцев подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса. Ущерб оценивается в 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Трое владельцев подшипникового завода арестованы на 2 месяца. Аномальная жара простоит в Самарской области до конца рабочей недели. До четверга включительно дневная температура будет варьироваться от 30 и выше. Это почти на 7-10 градусов выше нормы. Осадков не предвидится. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» во время стыковых матчей с волгоградским «Ротором» будет Мурат Искаков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Стыковые матчи за право выступать в следующем сезоне в РПЛ пройдут завтра и 23 мая. Первая игра состоится в Волгограде.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы, 14. В Тольятти сейчас плюс 25. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы, 14.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 25. Сегодня вторник, 19 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
7: Подробности у продавцов-консультантов.
8: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
11: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 25. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова маргарон, то есть жемчужина, так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
4: Тольятти 106.9 FM.

Делать это в одиночестве. О чем речь? Отправляться в поездку, путешествовать. Вот правильный ответ. Евгению поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей для сада и огорода. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02, температура плюс 25, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая. Такое решение связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. В Самарской области утвержден порядок действий при ЧС во время ЕГЭ. При ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников до начала экзамена его старт могут перенести. Если сигнал поступил во время ЕГЭ, участников переведут в укрытие, родители получат оповещение. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. В Самарской области участие в ЕГЭ примут более 12 тысяч выпускников. Этим летом самарские студотряды будут работать на международных проектах Росатома в Египте и Индии. Они будут участвовать в строительстве АЭС. Перед поездкой студенты пройдут бесплатное обучение. В студотрядах Самарской области ежегодно работают более 5000 молодых людей. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра. Самарские региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося отопительного сезона. Серьезных аварий не было. На подготовку к отопительному сезону было затрачено порядка 5 миллиардов рублей. Для снижения аварийности этим летом планируют заменить почти 600 километров электросетей, обновить 180 километров инженерных коммуникаций и провести капремонт в 200 домах. Контроль за качеством подготовки поручен профильным ведомствам. Российским легкоатлетам заплатят по 3 миллиона рублей за установленный мировой рекорд в летнем сезоне. Об этом

0: сообщает телеграм-канал пресс-службы Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. При этом призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются только при обязательном участии в Кубке России, чемпионате страны и командном чемпионате. Также пообещали выплаты в 1,5 миллиона рублей за рекорд Европы, 250 тысяч за рекорд России, до 950 тысяч рублей за попадание в топ-10 рейтинга Международной Федерации Легкой Атлетики. Тренерский штаб получит 50% от суммы призовых спортсмена, а в случае установленного рекорда выплаты получат и первые тренеры. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3-1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. В Тольятти плюс 25. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 25. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя, спонсор «Минуты драйва» на Радио Омега, ОНОВО Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
2: 106.9 FM.

0: станции.
1: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 19:11, температура плюс 25. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
7: Пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
10: Миллион капелек. То, что нужно детям.
9: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 26. Днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Центробанк предлагает внести изменения в правила ОСАГО. В частности, планируется закрепить за владельцами полисов право на возврат части страховой премии, если они отказываются от договора до его начала. Еще одна новинка касается европротокола. Из правил ОСАГО планируют исключить обязательное указание лимита выплат в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В Самарской области этим летом заменят около 80 километров тепловых сетей. Планы озвучили в компании Т+. В этом году продолжится модернизация сетей в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Ранее региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося отопительного сезона. Серьезных аварий не было. Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч предприятий не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта, передает агентство РИА. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник опроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 21, температура плюс 26. На календаре вторник, 19 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухни, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.46. Температура плюс 26. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки модели были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха. Среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчины ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 26. Говорят, что два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио «Омега» 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 27, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области этим летом заменят около 80 километров тепловых сетей. Планы озвучили в компании Т+. В этом году продолжится модернизация сетей в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Ранее региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося отопительного сезона. Серьезных аварий не зафиксировано. На Куйбышевской железной дороге подготовили к лету 16 пожарных поездов. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиск источников воды. Этим летом самарские студотряды будут работать на международных проектах Росатома в Египте и Индии. Они будут участвовать в строительстве АЭС. Перед поездкой студенты пройдут бесплатное обучение. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают более 5000 молодых людей. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра. «АвтоВАЗ» начал поставки в дилерскую сеть «Лады Бизнес» машины SKM M7. Минивены представлены в двух комплектациях – «Практик» и «Комфорт». Это грузовая и пассажирская версии. В фургоне можно перевозить 715 килограммов груза, а пассажирский минивэн рассчитан на перевозку 7 человек, включая водителя. Минимальная цена коммерческой версии – 2 миллиона 860 тысяч. Как пишет «Интерфакс», прототипом бренда SKM стала модель китайского концерна «Шайнрей» – «Шанрей М7». Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями треть россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, четверть от 2 до 3 тысяч, каждый пятый до 2 тысяч рублей. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, а 37% просто делят счет поровну. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек. Евро 84 рубля и 7 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. Сейчас в Тольятти плюс 27, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 27. Сегодня утром Евгения с улицы Степана Разина разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. О чем речь? Путешествовать, отправляться в поездку. Вот правильный ответ.
1: Я Евгений Саян с улицы Степана Разина. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега. Хорошего дня всем.
0: Евгению поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей для сада и огорода. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Boy George, Do You Really Want to Hurt Me? А прямо сейчас Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 11 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 27. В сети все еще обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30. А еще впереди «Танцы минус», «Игра» и Армин Ван Бюрен «In and Out of Love» через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
3: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
6: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
7: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Омега.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Омега.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 11.32, температура плюс 27, днем ожидается 28.30 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Готовность станции метро «Театральная» в Самаре превысила 80%. Об этом сообщили в региональном Минстрое. На объекте продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Напомню, открыть станцию для пассажиров планируется в 2027 году. На Волге открыли остановку «Пляж имени Фрунзе». Здесь причаливают теплоходы при движении между Самарой и Гавриловой Поляной, сообщили в речном пассажирском предприятии. На Куйбышевской железной дороге подготовили 16 пожарных поездов. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая. Такое решение связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Гандбольная «Лада» на выезде со счетом 20-31 уступила «Астраханочке» во втором матче серии за бронзовые медали женской суперлиги. Счет стал 1-1. Третья игра серии до трех побед состоится завтра и пройдет также в Астрахани.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 27. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Поучил, стей. 11:45. Температура в Тольятти +27. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это выставка достижений музыкального хозяйства нескольких десятилетий. Милен Фармер, Dans les rues de Londres, Pet Shop Boys, So Hard, а еще Лайонел Ричи, Hello. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Специалисты Чебоксарской клиники микрохирургия глаза проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону +7 917 122 122 0.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном плюс 29 градусов. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Минобороны России предупредила о проведении ядерных учений. Они начинаются сегодня и пройдут до четверга. Будет отрабатываться подготовка к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, говорится в сводке. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанские и Северные флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Минобороны анонсировала тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России. В Самарской области утвержден порядок действий при ЧС во время ЕГЭ. При ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников до начала экзамена его старт могут перенести. Если сигнал поступит во время ЕГЭ, участников переведут в укрытие. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. В Самарской области участие в ЕГЭ примут более 12 тысяч выпускников. В Самаре задержали владельцев подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса. Троих топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на оборонные заказы. Они арестованы на 2 месяца. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб оценивается в 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Деньги руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы и шли на элитную жизнь. На Куйбышевской железной дороге подготовили 16 пожарных поездов. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. На Волге открыли остановку пляж имени Фрунзе. Здесь причаливают теплоходы при движении между Самарой и Гавриловой поляной, сообщили в речном пассажирском предприятии. Гандбольная «Лада» на выезде уступила «Астраханочке» во втором матче серии за бронзовые медали женской суперлиги. Оба коллектива начали тяжело. Тольяттинки долго не могли взломать оборону соперниц. Во втором тайме «Лада» попыталась догнать противника, но проиграла со счетом 20-31. Счет в серии до 3 побед стал 1-1. Третья игра состоится завтра и пройдет также в Астрахани. 4-й и 5-й матчи в случае необходимости проведут в Тольятти 26 и 28 мая соответственно. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО

0: автозаводский рынок. На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 20 мая в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Группа Sunrise Avenue на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам дня сегодня. Вторник, 19 мая. Об интересных фактах, о легендарной картине Васнецова, которую он писал на протяжении почти 20 лет, Анна Романова будет рассказывать нам примерно через 5 минут. Перед этим послушаем «Ночную птицу» Константина Никольского на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Константин Никольский на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди у нас Инна с хитом «Ап». А сейчас на 106.9 FM Анна Романова с «Горячей десяткой». Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
6: 106.9 FM. Радио Омега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Рексет на радио Омега. Золотые хиты. 12.33 в Тольятти. В продолжение часа на 106.9 FM. Алекс Уоррен и его суперхит Ordinary. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минобороны России предупредила о проведении ядерных учений. Они начинаются сегодня и пройдут до четверга. Минобороны анонсировала тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России. В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на подростка. Инцидент произошел 18 мая на остановке у торгового центра. Школьнику была оказана медпомощь, сейчас он на амбулаторном лечении. Расследование касается ответственности лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных. Более 84 тысяч россиян обратились в поликлиники с укусами клещей. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о 43 тысячах пострадавших. Резкий всплеск активности спровоцировали теплая и влажная погода. В случае укуса важно немедленно обратиться к врачу и не удалять клеща самостоятельно. В ближайшие два дня температура днем в Самарской области будет достигать 33 градусов. Это почти на 10 градусов выше нормы. Осадков не ожидается. Синоптики также предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Медики рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Роскосмос впервые разместил рекламу на ракетах. Как пишут ведомости, стоимость одной рекламной кампании определяется правительством. Доходы Роскосмоса от этой акции не раскрываются, отмечает издание.
0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 20 мая, в Тольятти будет малооблачно, осадков не прогнозируют, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Группа «Братья Гримм» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM. Золотая коллекция радио «Омега». Три лучших хита разных десятилетий. Услышим Evanescence, «Bring Me To Life», балладу «By Condies», «What's a Woman Without Man» и «Пэтти Райан».
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Торговый дом спецодежда – это региональный склад ведущих брендов, таких как «Бродекс», «Скорпион» и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf. tddefizspets.rf. ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек, то, что нужно детям.
6: Звоните 700.

0: освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
1: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
2: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухня, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
3: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале «Море Синема».
4: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Плюс 30 градусов. Новости на радио Омега. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина, правительству сообщает «Коммерсант». Сейчас Минцифра обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля этого года. С 1 февраля действует ограничение. Одна ипотека на одну семью. Тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. В Минстрое инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведение не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка. В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на подростка. Инцидент произошел 18 мая на остановке у торгового центра. Школьнику была оказана медицинская помощь, сейчас он на амбулаторном лечении. Расследование касается ответственности лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных. На Куйбышевской железной дороге подготовили к лету 16 пожарных поездов. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиск источников воды. Самарская область этим летом заменит около 80 километров тепловых сетей. Планы озвучили в компании «Т+». В этом году продолжится модернизация сетей в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Ранее региональные власти признали удовлетворительными итоги завершившегося отопительного сезона. Серьезных аварий зафиксировано не было. В Самарской области утвержден порядок действий при ЧС во время ЕГЭ. При ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников до начала экзамена его старт могут перенести. Если сигнал поступит во время ЕГЭ, участников переведут в укрытие. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля. В Самарской области участие в ЕГЭ примут более 12 тысяч выпускников. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» во время стыковых матчей с волгоградским «Ротором» будет Мурат Искаков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. «Акрон» финишировал в турнирной таблице на 13-м месте. После проигрыша самарским «Крыльям» в последнем туре со счетом 1-4 с поста главного тренера тольяттинского клуба был уволен Заур Тедеев. Стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ пройдут 20 и 23 мая. Первая игра состоится в Волгограде, ответная в Самаре. Доллар на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». 20 мая в среду в Тольятти малооблачно, будет осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
3: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега пять песен о любви.
0: В нашей сегодняшней романтической подборке на радио Омега Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams, Woman in Love в исполнении Лиз Маклернан. Услышим Светлану Владимирскую, ее легендарный хит «Мальчик мой», новинку от проекта «Клан Карусель», «Ride» и «Ace of Base» «Wheel of Fortune» прямо сейчас. В пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили «Киа». Киа-центр на Южном. Официальный дилер Киа. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Киа-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61 33 61. В среду, 20 мая, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Реклама. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы. 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно. Обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене. 61-33-61.
2: Спешите. Мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица. 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону.
2: 61-33-61.
3: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM. Hey.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Бурито на радио Омега, музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM, золотая коллекция радио Омега. Три лучших песни минувших десятилетий. Вот в отрезке Mojo Lady, Postlane от Моби и Savage.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Uni-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «Спецодежда» в Тольятти. ОГРН 114-632-400-892. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт «Гранитпамяти.ру».
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
1: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемый. Узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону плюс 7 917 122 122 0.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». 20 мая в среду в Тольятти малооблачно, будет осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений: прикладная информатика и дизайн.

Дмитрий Маликов на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Хорошего вам дня. 10 предстоящих минут на 106.9 FM мы проведем с любимой музыкой без остановок. «Алфавил» на подходе. А сейчас «Альваро Солер» «Ла Сентура» на радио «Омега».

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Вам давно нужны окна на дачу?
2: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
3: Чтобы было уютно и красиво.
0: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
2: А цены точно низкие?
0: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж.
10: ДРК «Капитал».
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 20 мая, в Тольятти будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Дуэт «Ля Буш» на радио «Омега». Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM подборка лучших песен разных десятилетий. Золотая коллекция радио «Омега». В этом отрезке «Destiny's Child», «Survivor», «Seven Seconds» от «Юсендуры» на «Ночере», а также «Fancy».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Дон Авто на Воскресенской.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
10: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухни, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 мая, в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 30.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Это Леони и Каллум Скотт с набирающим популярностью суперхитом «Stay» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM Precious Wilson с легендарной балладой «Killing Me Softly». С вами на радио «Омега» Дмитрий Рожков. Добрый день.
1: Реклама. Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале «Море Синема». «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07-18+.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чувашии» по суперцене всего 109,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
6: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте театра «Колесо».
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
4: Подробности у продавцов-консультантов

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Униформа от «Алтын-спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsiz.rf.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 20 мая, в Тольятти будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа Nickelback на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега, тройка лучших песен минувших десятилетий. Мы услышим дуэт Heads, Wonderful Life, Ричарда Маркса и The Best от Тины Тернер.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили «Киа». Киа-центр на Южном. Официальный дилер Киа. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Киа-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
11: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 20 мая в среду в Тольятти малооблачно, будет осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти плюс 31.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Монгол Шуудан» на радио «Омега», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков, с радостью приветствую. Далее у нас 10 минут музыки нон-стоп. Певица Рэя прямо сейчас с красивейшим хитом «Натали Тант» на радио «Омега».
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
4: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухня, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». В среду, 20 мая, в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: девочки смеются.
1: Тольятти 106.9 FM.

0: Это Макси Прист на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три главных хита минувших десятилетий. Мы услышим певицу Лале «Live Tomorrow», еще раньше Крис Ри, а также Smooth Operator от Шаде.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Торговый дом спецодежда – это региональный склад ведущих брендов, таких как Brodex, Scorpion и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf. tddefizspets.rf. ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
7: А обшивка и утепление?
6: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
7: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
6: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
7: 61-33-61.
8: Хочу клубнику.
9: Хочу арбуз.
10: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
11: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 20 мая в среду в Тольятти малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа Ума Турман на радио Омега, там, где музыка прежде всего. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Добрый вечер. Впереди на 106.9 FM на протяжении 10 минут музыка без перерывов. Тедди Свимс на очереди, его супер новинка Mr. Noel et al.
1: Реклама. Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с Mortal Kombat 2 и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
2: «Море Синема Тольятти», город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
6: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
7: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
8: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
9: Телефон рекламной службы. 510 210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 417-900. Сайт «Гранитпамяти.ру».
6: Подробности у продавцов-консультантов.
7: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
8: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 26 по 28 мая по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 20 мая в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти 30 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Шакира, Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Подборка из золотой коллекции Радио Омега. Тройка лучших песен разных десятилетий. Мы услышим Гаррета Гейтса, Unchained Melody, балладу Savage Garden, To the Moon and Back, а также Pet Shop Boys.
1: Реклама. Ну, погнали. Премиальная спецодежда Бродекс. Тольятти, Барковская, 94.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 20 мая в среду в Тольятти малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти плюс 29.
2: Реклама.
3: Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. А сейчас на 106.9 FM «Минута драйва». Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий. Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Яркая, динамичная «Лада Гранта Спорт» с выгодой до 140 тысяч рублей. В «Лада Спорт» премьера «Центр». Большой выбор автомобилей «Лада Спорт» на Революционной 82. Приезжайте!
8: Срок акции до 31 мая 2026 года. Выгода на автомобили 2024-2025 года и по программе «Трейд-ин».
9: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
10: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Тон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Тон Авто на Воскресенской.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
11: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.

0: Александр Маршал на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. Впереди ждет нас тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим «Боссана», «One in a Million», «Day by Day» Реджины и «Эрос Рамазотти».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro. Дерзкий CS-35 Max. Стильный полноприводный UNI-S. И экологичный Dipal G318. Чинган. Целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
4: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД Спецодежда» Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: Вам давно нужны окна на дачу?
9: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
8: Спешите в «Светлицы» акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
9: А цены точно низкие?
8: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
10: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК «Капитал».
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 20 мая в среду в Тольятти малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Тольятти плюс 28.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Одна из самых ярких новинок последнего времени – суперхит «Dive into the Ocean» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего вечера вам желаю. Дальше 10 минут любимой музыки нон-стоп. На очереди Рикардо Фоли, уже примерно через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7-917-122-122-0.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили «Киа». Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Станет.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Юлка на радио Омега, музыка, которую мы любим дальше на 106.9 FM, золотая коллекция радио Омега, три лучших песни разных десятилетий. В этом отрезке нас порадует Лана Дель Рей, Young and Beautiful, I Breathe, группа Вакуум и Сандра.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
0: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 мая, в среду, в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32 градуса.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: Прости меня.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж.
8: ДРК «Капитал».
9: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
10: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: На радио Омега музыка, которую мы любим. А сейчас на 106.9 FM гороскоп на завтра. Спонсор выпуска ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
1: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
4: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
1: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
4: А цены точно низкие?
1: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
5: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
6: 106.9 FM.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Тон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Тонавто на Воскресенской.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
7: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухни, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 20 мая, в Тольятти будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 30-32.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: «Радио Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Радио
1: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 мая, в среду, в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 30-32 градуса.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
3: Романтический вечер.

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 20 мая, в Тольятти будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 30-32.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.